0: Таксопарки рассказали о сложностях работы. Согласно опросу Национального совета такси, проведенному среди 100 компаний, о снижении выручки заявил 81% респондентов, а о падении чистой прибыли 9 компаний из 10. Также 69% таксопарков отметили увеличение налоговой нагрузки, а 3 перевозчика из 5 сообщали о дефиците водителей, передает издание «Коммерсант». Добавлю, что по данным Росстата, в средней поездке на такси за год подорожали на 11%. Транспорт. Детские железные дороги начинают летний сезон. В минувшие выходные юные железнодорожники запустили поезда в подмосковном Кратово. В Екатеринбурге и Челябинске поезда детской железной дороги начали курсировать чаще в начале мая. Самая протяженная в стране магистраль такого типа, Свободненская дорога в Амурской области, откроет сезон 1 июня. Напомню, что на таких объектах ходят настоящие, пусть и узкоколейные поезда. А должности машинистов, проводников, дежурных по станции и так далее занимают дети. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Роскомнадзор официально опроверг информацию о сборе IP-адресов пользователей. Ведомство заявило, что такие данные не передаются и не собираются. Поводом для разъяснений стали публикации в «Известиях» и других СМИ о штрафах операторов за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. Роскомнадзор пояснил, что операторы обязаны передавать только техническую информацию о сетевых адресах оборудования, используемого ими и их абонентами. Данные о пользователях под эти требования не подпадают. Госдума приняла закон об аресте квартиры счетов релокантов, если те, находясь за границей, дискредитируют армию, призывают к экстремизму, антироссийским санкциям или нарушению территориальной целостности России. Такой законопроект депутаты единогласно одобрили сразу во втором и третьем чтениях. Суд сможет арестовывать недвижимость счета и другое имущество нарушителей, находящихся за границей, с 1 сентября. Стоимость арестованного имущества закон не ограничивает. А для защиты соотечественников за рубежом можно будет привлекать российскую армию. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ уточняет, что защита коснется тех случаев, когда иностранный суд действует по поручению иного государства без участия России. Также закон обязывает органы государственной власти принимать необходимые меры для защиты россиян в пределах своих полномочий. Таксопарки рассказали о сложностях работы. Согласно опросу Национального совета такси, проведенному среди 100 компаний, о снижении выручки заявил 81% респондентов, а о падении чистой прибыли 9 компаний из 10. Также 69% таксопарков отметили увеличение налоговой нагрузки, а 3 перевозчика из 5 сообщали о дефиците водителей, передает издание «Коммерсант». Добавлю, что по данным Росстата, в среднем поездки на такси за год подорожали на 11%.
0: Транспорт.
1: Детские железные дороги начинают летний сезон. В минувшие выходные юные железнодорожники запустили поезда в подмосковном Кратово. В Екатеринбурге и Челябинске поезда детской железной дороги начали курсировать чаще в начале мая. Самая протяженная в стране магистраль такого типа, Свободненская дорога в Амурской области, откроет сезон 1 июня. Напомню, что на таких объектах ходят настоящие, пусть и узкоколейные поезда. А должности машинистов, проводников, дежурных по станции и так далее занимают дети. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Также в России вводится новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью. С 1 июля для того, чтобы купить квартиру в другом регионе и не ехать туда лично, потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись, она же УКЭП, и биометрия с подтверждением в единой системе. Для получения подписи или подтверждения биометрии потребуется пройти очную идентификацию, например, в отделении банка. Традиционные очные сделки по покупке и продаже недвижимости через МФЦ или нотариуса при этом по-прежнему останутся доступны. Госдума приняла закон о 10-летнем сроке давности по приватизационным спорам. Речь идет об исках государства о возврате имущества, которое было приватизировано в 90-е годы и позже. Теперь суды смогут отказывать в таких исках, если с момента сделки прошло более 10 лет. По истечении такого срока изымать у собственников квартиры, земельные участки, предприятия и так далее будет невозможно. Закон принят во втором и третьем чтениях. Новшество также поддержал президент Владимир Путин на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Компания «ГАЗ» представила внедорожную версию своего микроавтобуса «Соболь». Автомобиль получил 16-дюймовые грязевые колеса, силовые бамперы, лебедку и шноркель, а также блокировку переднего дифференциала и экспедиционный багажник на крыше. Премьера состоялась на выставке

0: коммерческого транспорта «Комвикс» в Москве. При этом Горьковский автозавод подчеркнул, что внедорожный «Соболь» — это не серийная модель. Решение о запуске ее производства автопроизводитель примет, если новинку положительно оценят посетители выставки. Молдавия официально запустила процедуру выхода из Содружества независимых государств. Об этом рассказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он уточнил, что официально Кишинев при этом заявил о желании остаться участником примерно 92 соглашений экономического характера в рамках Содружества. Суммарно процедура выхода Молдавии из СНГ займет около года и, по заявлениям властей этой страны, завершится в апреле 2027 года. Транспорт. Водителям, попавшим в аварию, не удастся взыскать со страховщика более 400 тысяч рублей, даже если ремонт стоит дороже. Конституционный суд запретил взыскивать со страховщиков выплаты по ОСАГО сверх такого установленного лимита, даже если страховая компания не может организовать ремонт. Госдума уже готовит законопроект, который закрепит судебное решение в законе об ОСАГО в виде прямой нормы.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госкомпания «Автодор» готовится повысить разрешенную скорость на трех федеральных трассах. До 110 км в час повысится скоростной лимит на Крымской Тавриде, а также участках магистралей М3 и М4 в Подмосковье и Калужской области, а также в районе Каменск-Шахтинского соответственно. Как уточняет издание «Коммерсант», на трассе Таврида новые ограничения могут ввести уже к концу года, если к этому сроку завершится монтаж придорожного освещения. Работы уже идут. Пока же на большей части автодороги Таврида действует стандартное ограничение в 90 км в час. В Якутии открылась главная паромная переправа региона. 8 паромов начали курсировать через реку Лену от Якутска до села Нижний Бестях. В ближайшее время количество судов планируют увеличить до 14. Напомню, что Якутск – один из крупнейших городов России, у которого нет круглогодичной связи с сетью железных и автомобильных дорог. Железная дорога заканчивается на восточном берегу реки Лены в поселке Нижний Бестях. Зимой до Якутска оттуда ведет ледовая дорога, которая в минувшем сезоне закрылась в середине апреля. Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании госпошлин в сфере миграции. Согласно документам, госпошлина за прием в российское гражданство вырастет почти в 12 раз, до 50 тысяч рублей. Вид на жительство обойдется в 30 тысяч, разрешение на временное проживание в 15 тысяч, а приглашение на въезд для иностранца подорожает до 8 тысяч рублей за каждого приглашенного. От уплаты госпошлины освобождены в том числе участники госпрограммы переселения соотечественников и члены их семей, а также иностранцы, заключившие контракт о службе в вооруженных силах сроком на один год, и их семьи. Роскомнадзор официально опроверг информацию о сборе IP-адресов пользователей. Ведомство заявило, что такие данные не передаются и не собираются. Поводом для разъяснений стали публикации в «Известиях» и других СМИ о штрафах операторов за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. Роскомнадзор пояснил, что операторы обязаны передавать только техническую информацию о сетевых адресах оборудования, используемого ими и их абонентами. Данные о пользователях под эти требования не подпадают.
0: Транспорт.
1: Автомобили под брендом «Волга» начнут продавать уже в июне. В модельную линейку возрожденного бренда вошли кроссоверы К40 и К50, а также седан С50. Об этом сообщил сам Горьковский автозавод. Производство новых машин «Волга» налажено в Нижнем Новгороде. В базовую комплектацию всех авто уже включили зимний пакет.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Здравствуйте. С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госкомпания «Автодор» готовится повысить разрешенную скорость на трех федеральных трассах. До 110 км в час повысится скоростной лимит на Крымской Тавриде, а также участках магистрали М3 и М4 в Подмосковье и Калужской области, а также в районе Каменск-Шахтинского соответственно. Как уточняет издание «Коммерсант», на трассе Таврида новые ограничения могут ввести уже к концу года, если к этому сроку завершится монтаж придорожного освещения. Работы уже идут. Пока же на большей части автодороги Таврида действует стандартное ограничение в 90 км в час. В Якутии открылась главная паромная переправа региона. 8 паромов начали курсировать через реку Лену от Якутска до села Нижний Бестях. В ближайшее время количество судов планируют увеличить до 14. Напомню, что Якутск – один из крупнейших городов России, у которого нет круглогодичной связи с сетью железных и автомобильных дорог. Железная дорога заканчивается на восточном берегу реки Лены в поселке Нижний Бестях. Зимой до Якутска оттуда ведет ледовая дорога, которая в минувшем сезоне закрылась в середине апреля. Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании госпошлин в сфере миграции. Согласно документам, госпошлина за прием в российское гражданство вырастет почти в 12 раз, до 50 тысяч рублей. Вид на жительство обойдется в 30 тысяч, разрешение на временное проживание в 15 тысяч, а приглашение на въезд для иностранца подорожает до 8 тысяч рублей за каждого приглашенного. От уплаты госпошлины освобождены в том числе участники госпрограммы переселения соотечественников и члены их семей, а также иностранцы, заключившие контракт о службе в вооруженных силах сроком на один год, и их семьи. Роскомнадзор официально опроверг информацию о сборе IP-адресов пользователей. Ведомство заявило, что такие данные не передаются и не собираются. Поводом для разъяснений стали публикации в «Известиях» и других СМИ о штрафах операторов за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. Роскомнадзор пояснил, что операторы обязаны передавать только техническую информацию о сетевых адресах оборудования, используемого ими и их абонентами. Данные о пользователях под эти требования не подпадают.
0: Транспорт.
1: Автомобили под брендом «Волга» начнут продавать уже в июне. В модельную линейку возрожденного бренда вошли кроссоверы К40 и К50, а также седан С50. Об этом сообщил сам Горьковский автозавод. Производство новых машин «Волга» налажено в Нижнем Новгороде. В базовую комплектацию всех авто уже включили зимний пакет.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Сегодня президент Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом, в ходе которого проведет переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, планируется подписание не менее 16 документов. Среди них заявление о 7 основах дружбы и добрососедства, а также соглашение о создании при участии России первой в Казахстане атомной электростанции. В рамках визита Путин также примет участие в работе Евразийского экономического форума. Армения и США подписали устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ был подписан в ходе визита в Ереван американского госсекретаря Марко Рубио. Страны также заключили соглашение о добыче и обработке редкоземельных металлов. Кроме того, подписан документ о сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа», который предусматривает создание транспортного коридора на Южном Кавказе.
0: Россия.
1: Список товаров, разрешенных к ввозу по механизму параллельного импорта, изменили. Согласно приказу Минпромторга, из перечня исключили несколько позиций компьютерной техники Marakasser, Asus, IBM, Intel, Samsung и других. Также по параллельному импорту больше не будут ввозить электробритвы Браун и ряд других товаров. Добавлю, ранее в Минпромторге заявили, что изменения списка параллельного импорта не повлияют на ассортимент товаров на российском рынке, поскольку существуют отечественные аналоги. Влияние магнитных бурь на человека преувеличено. Как пишет РИА Новости, об этом заявил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Он отметил, что человек не является существом с магнитно-чувствительными органами, он не чувствует напрямую изменения магнитного поля. По словам Назарова, влияние магнитных бурь, скорее всего, происходит косвенно, а также связано с психофизиологическим состоянием, то есть является следствием самовнушения.
0: Транспорт.
1: Жители многоквартирных домов имеют право ограничивать въезд во двор, но за установку шлагбаума должны проголосовать половина, а в некоторых случаях две трети собственников жилья. Об этом в беседе СТАС рассказал зампред Думского комитета по строительству Сергей Колунов. Он отметил, что для решения вопроса об ограничении проезда во дворе нужно сначала провести общее собрание собственников, затем установку шлагбаума необходимо согласовать с администрацией, а также учесть требования ГИБДД, пожарных и коммунальных служб. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: сойти. Расскажи, моя душа, расскажи, моя душа, расскажи, моя душа.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
1: О главном.
2: Сегодня президент Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом, в ходе которого проведет переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, планируется подписание не менее 16 документов. Среди них заявление о 7 основах дружбы и добрососедства, а также соглашение о создании при участии России первой в Казахстане атомной электростанции. В рамках визита Путин также примет участие в работе Евразийского экономического форума. Армения и США подписали устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ был подписан в ходе визита в Ереван американского госсекретаря Марко Рубио. Страны также заключили соглашение о добыче и обработке редкоземельных металлов. Кроме того, подписан документ о сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа», который предусматривает создание транспортного коридора на Южном Кавказе.
1: Россия.
2: Список товаров, разрешенных к ввозу по механизму параллельного импорта, изменили. Согласно приказу Минпромторга, из перечня исключили несколько позиций компьютерной техники Marakasi, Asus, IBM, Intel, Samsung и других. Также по параллельному импорту больше не будут ввозить электробритвы Браун и ряд других товаров. Добавлю, ранее в Минпромторге заявили, что изменения списка параллельного импорта не повлияют на ассортимент товаров на российском рынке, поскольку существуют отечественные аналоги. Влияние магнитных бурь на человека преувеличено. Как пишет РИА Новости, об этом заявил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Он отметил, что человек не является существом с магнитно-чувствительными органами, он не чувствует напрямую изменения магнитного поля. По словам Назарова, влияние магнитных бурь, скорее всего, происходит косвенно, а также связано с психофизиологическим состоянием, то есть является следствием самовнушения.
1: Транспорт.
2: Жители многоквартирных домов имеют право ограничивать въезд во двор, но за установку шлагбаума должны проголосовать половина, а в некоторых случаях две трети собственников жилья. Об этом в беседе СТАС рассказал зампред Думского комитета по строительству Сергей Колунов. Он отметил, что для решения вопроса об ограничении проезда во дворе нужно сначала провести общее собрание собственников, затем установку шлагбаума необходимо согласовать с администрацией, а также учесть требования ГИБДД, пожарных и коммунальных служб. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Минфин подготовил предложение по корректировке параметров действующего бюджета. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» заявил глава министерства Антон Силуанов. По его словам, причина корректировки в изменении глобальных внешних условий, а также в необходимости дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Силуанов подчеркнул, что целью корректировки является исполнение обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов. Для медицинских работников предлагают установить единый стандарт, согласно которому они будут получать не менее 150% от средней региональной зарплаты. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Они отмечают, что речь идет о минимальном стандарте, который не исключает выплаты дополнительных надбавок. Авторы законопроекта подчеркивают, что его принятие будет способствовать укреплению кадрового потенциала системы здравоохранения, а также повышению доступности и качества медицинской помощи.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты не присоединились к заявлению Киева по ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что документ был зачитан в ООН постоянным представителем Украины в организации Андреем Мельником. В заявлении Киев призвал к полному прекращению огня, а также к необходимости принять конкретные гуманитарные меры. По словам Мельника, к заявлению присоединились 47 государств, в том числе страны Евросоюза, Австралия, Великобритания, Канада и другие.
0: Россия.
1: Чтобы лучше запомнить нужную информацию перед сдачей ЕГЭ, ее следует повторять вслух или переписывать на память. Как пишет РИА Новости, это следует из рекомендаций Минздрава. Еще одной схемой запоминания материала там называют повторение выученной информации через 20 минут после первого изучения, потом через 6-8 часов, а в последний раз через сутки. Кроме того, перед экзаменами рекомендуют спать не менее 7-8 часов. Напомню, основной период ЕГЭ начинается 1 июня. Регионы смогут тратить бюджетные средства от штрафов за нарушение правил дорожного движения только на улучшение дорог. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительственный документ. В нем указано, что деньги можно будет направлять на задачи, связанные с ликвидацией аварийно-опасных участков, совершенствованием организации дорожного движения и устранением условий, из-за которых происходят аварии. Добавлю, с прошлого года 3/4 суммы от штрафов за нарушение правил направляются в региональные бюджеты, а 1/4 – в федеральный.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Минфин подготовил предложение по корректировке параметров действующего бюджета. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» заявил глава министерства Антон Силуанов. По его словам, причина корректировки в изменении глобальных внешних условий, а также в необходимости дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Силуанов подчеркнул, что целью корректировки является исполнение обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов. Для медицинских работников предлагают установить единый стандарт, согласно которому они будут получать не менее 150% от средней региональной зарплаты. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Они отмечают, что речь идет о минимальном стандарте, который не исключает выплаты дополнительных надбавок. Авторы законопроекта подчеркивают, что его принятие будет способствовать укреплению кадрового потенциала системы здравоохранения, а также повышению доступности и качества медицинской помощи.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты не присоединились к заявлению Киева по ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что документ был зачитан в ООН постоянным представителем Украины в организации Андреем Мельником. В заявлении Киев призвал к полному прекращению огня, а также к необходимости принять конкретные гуманитарные меры. По словам Мельника, к заявлению присоединились 47 государств, в том числе страны Евросоюза, Австралия, Великобритания, Канада и другие.
0: Россия.
1: Чтобы лучше запомнить нужную информацию перед сдачей ЕГЭ, ее следует повторять вслух или переписывать на память. Как пишет РИА Новости, это следует из рекомендаций Минздрава. Еще одной схемой запоминания материала там называют повторение выученной информации через 20 минут после первого изучения, потом через 6-8 часов, а в последний раз через сутки. Кроме того, перед экзаменами рекомендуют спать не менее 7-8 часов. Напомню, основной период ЕГЭ начинается 1 июня. Регионы смогут тратить бюджетные средства от штрафов за нарушение правил дорожного движения только на улучшение дорог. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительственный документ. В нем указано, что деньги можно будет направлять на задачи, связанные с ликвидацией аварийно-опасных участков, совершенствованием организации дорожного движения и устранением условий, из-за которых происходят аварии. Добавлю, с прошлого года 3/4 суммы от штрафов за нарушение правил направляются в региональные бюджеты, а 1/4 – в федеральные.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Все сложится с новым кроссовером «Танат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Танат Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Галя, у нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
13: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
14: Стоп, произошло-то?
15: Ну, очень странная история.
16: Все именно то.
15: Чего?
16: Опаньки. Чем кажется.
14: Свидетели есть.
15: Версии нет.
16: Чувство правды.
17: А что это вы тут вынюхиваете, а?
18: Так работа у меня такая.
16: Новые серии.
15: Это не улики.
18: Это аргумент.
16: В пятницу.

0: Все это «Дорожное радио».
1: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

жизни. Угадаем с тобой самому.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Сегодня президент Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом, в ходе которого проведет переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, планируется подписание не менее 16 документов. Среди них заявление о 7 основах дружбы и добрососедства, а также соглашение о создании при участии России первой в Казахстане атомной электростанции. В рамках визита Путин также примет участие в работе Евразийского экономического форума. Армения и США подписали устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ был

0: подписан в ходе визита в Ереван американского госсекретаря Марко Рубио. Страны также заключили соглашение о добыче и обработке редкоземельных металлов. Кроме того, подписан документ о сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа», который предусматривает создание транспортного коридора на Южном Кавказе.
1: Россия.
0: Список товаров, разрешенных к ввозу по механизму параллельного импорта, изменили. Согласно приказу Минпромторга, из перечня исключили несколько позиций компьютерной техники Marakasi, Asus, IBM, Intel, Samsung и других. Также по параллельному импорту больше не будут ввозить электробритвы Браун и ряд других товаров. Добавлю, ранее в Минпромторге заявили, что изменения списка параллельного импорта не повлияют на ассортимент товаров на российском рынке, поскольку существуют отечественные аналоги. Влияние магнитных бурь на человека преувеличено. Как пишет РИА Новости, об этом заявил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Он отметил, что человек не является существом с магнитно-чувствительными органами, он не чувствует напрямую изменения магнитного поля. По словам Назарова, влияние магнитных бурь, скорее всего, происходит косвенно, а также связано с психофизиологическим состоянием, то есть является следствием самовнушения.
1: Транспорт.
0: Жители многоквартирных домов имеют право ограничивать въезд во двор, но за установку шлагбаума должны проголосовать половина, а в некоторых случаях две трети собственников жилья. Об этом в беседе СТАС рассказал зампред Думского комитета по строительству Сергей Колунов. Он отметил, что для решения вопроса об ограничении проезда во дворе нужно сначала провести общее собрание собственников, затем установку шлагбаума необходимо согласовать с администрацией, а также учесть требования ГИБДД, пожарных и коммунальных служб. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
3: О главном.
4: Сегодня президент Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом, в ходе которого проведет переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, планируется подписание не менее 16 документов. Среди них заявление о 7 основах дружбы и добрососедства, а также соглашение о создании при участии России первой в Казахстане атомной электростанции. В рамках визита Путин также примет участие в работе Евразийского экономического форума. Армения и США подписали устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ был подписан в ходе визита в Ереван американского госсекретаря Марко Рубио. Страны также заключили соглашение о добыче и обработке редкоземельных металлов. Кроме того, подписан документ о сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа», который предусматривает создание транспортного коридора на Южном Кавказе.
3: Россия.
4: Список товаров, разрешенных к ввозу по механизму параллельного импорта, изменили. Согласно приказу Минпромторга, из перечня исключили несколько позиций компьютерной техники Marakasi, Asus, IBM, Intel, Samsung и других. Также по параллельному импорту больше не будут ввозить электробритвы Браун и ряд других товаров. Добавлю, ранее в Минпромторге заявили, что изменения списка параллельного импорта не повлияют на ассортимент товаров на российском рынке, поскольку существуют отечественные аналоги. Влияние магнитных бурь на человека преувеличено. Как пишет РИА Новости, об этом заявил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Он отметил, что человек не является существом с магнитно-чувствительными органами, он не чувствует напрямую изменения магнитного поля. По словам Назарова, влияние магнитных бурь, скорее всего, происходит косвенно, а также связано с психофизиологическим состоянием, то есть является следствием самовнушения.
3: Транспорт.
4: Жители многоквартирных домов имеют право ограничивать въезд во двор, но за установку шлагбаума должны проголосовать половина, а в некоторых случаях две трети собственников жилья. Об этом в беседе СТАС рассказал зампред Думского комитета по строительству Сергей Колунов. Он отметил, что для решения вопроса об ограничении проезда во дворе нужно сначала провести общее собрание собственников, затем установку шлагбаума необходимо согласовать с администрацией, а также учесть требования ГИБДД, пожарных и коммунальных служб. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

Такая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Ну что, маршрут платежа.

0: плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть.
1: О, да!
2: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Минфин подготовил предложение по корректировке параметров действующего бюджета. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» заявил глава министерства Антон Силуанов. По его словам, причина корректировки в изменении глобальных внешних условий, а также в необходимости дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Силуанов подчеркнул, что целью корректировки является исполнение обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов. Для медицинских работников предлагают установить единый стандарт, согласно которому они будут получать не менее 150% от средней региональной зарплаты. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Они отмечают, что речь идет о минимальном стандарте, который не исключает выплаты дополнительных надбавок. Авторы законопроекта подчеркивают, что его принятие будет способствовать укреплению кадрового потенциала системы здравоохранения, а также повышению доступности и качества медицинской помощи.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты не присоединились к заявлению Киева по ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что документ был зачитан в ООН постоянным представителем Украины в организации Андреем Мельником. В заявлении Киев призвал к полному прекращению огня, а также к необходимости принять конкретные гуманитарные меры. По словам Мельника, к заявлению присоединились 47 государств, в том числе страны Евросоюза, Австралия, Великобритания, Канада и другие.
0: Россия.
1: Чтобы лучше запомнить нужную информацию перед сдачей ЕГЭ, ее следует повторять вслух или переписывать на память. Как пишет РИА Новости, это следует из рекомендаций Минздрава. Еще одной схемой запоминания материала там называют повторение выученной информации через 20 минут после первого изучения, потом через 6-8 часов, а в последний раз через сутки. Кроме того, перед экзаменами рекомендуют спать не менее 7-8 часов. Напомню, основной период ЕГЭ начинается 1 июня. Регионы смогут тратить бюджетные средства от штрафов за нарушение правил дорожного движения только на улучшение дорог. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительственный документ. В нем указано, что деньги можно будет направлять на задачи, связанные с ликвидацией аварийно-опасных участков, совершенствованием организации дорожного движения и устранением условий, из-за которых происходят аварии. Добавлю, с прошлого года 3/4 суммы от штрафов за нарушение правил направляются в региональные бюджеты, а 1/4 – в федеральный.
0: Новости на Дорожном радио.

ждет, волнуясь. Вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц. Меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце, мне бы солнцезащитный взгляд.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Минфин подготовил предложение по корректировке параметров действующего бюджета. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» заявил глава министерства Антон Силуанов. По его словам, причина корректировки в изменении глобальных внешних условий, а также в необходимости дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Силуанов подчеркнул, что целью корректировки является исполнение обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов. Для медицинских работников предлагают установить единый стандарт, согласно которому они будут получать не менее 150% от средней региональной зарплаты. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Они отмечают, что речь идет о минимальном стандарте, который не исключает выплаты дополнительных надбавок. Автор

0: законопроекта подчеркивают, что его принятие будет способствовать укреплению кадрового потенциала системы здравоохранения, а также повышению доступности и качества медицинской помощи.
1: Мир.
0: Соединенные Штаты не присоединились к заявлению Киева по ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что документ был зачитан в ООН постоянным представителем Украины в организации Андреем Мельником. В заявлении Киев призвал к полному прекращению огня, а также к необходимости принять конкретные гуманитарные меры. По словам Мельника, к заявлению присоединились 47 государств, в том числе страны Евросоюза, Австралия, Великобритания, Канада и другие.
1: Россия.
0: Чтобы лучше запомнить нужную информацию перед сдачей ЕГЭ, ее следует повторять вслух или переписывать на память. Как пишет РИА Новости, это следует из рекомендаций Минздрава. Еще одной схемой запоминания материала там называют повторение выученной информации через 20 минут после первого изучения, потом через 6-8 часов, а в последний раз через сутки. Кроме того, перед экзаменами рекомендуют спать не менее 7-8 часов. Напомню, основной период ЕГЭ начинается 1 июня. Регионы смогут тратить бюджетные средства от штрафов за нарушение правил дорожного движения только на улучшение дорог. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительственный документ. В нем указано, что деньги можно будет направлять на задачи, связанные с ликвидацией аварийно-опасных участков, совершенствованием организации дорожного движения и устранением условий, из-за которых происходят аварии. Добавлю, с прошлого года 3/4 суммы от штрафов за нарушение правил направляются в региональные бюджеты, а 1/4 – в федеральный.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные...

0: скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: ОККО представляет.
4: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
5: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
6: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
3: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: Галя, у нас отмена!
10: Какая еще отмена?
9: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
11: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru, банк ВТБ, ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
12: Стоп, произошло-то?
13: Ну, очень странная история.
14: Все именно то.
13: Чего?
14: Опаньки. Чем кажется.
12: Свидетели есть.
13: Версии нет.
14: Чувство правды.
15: А что это вы тут вынюхиваете, а?
16: Так работа у меня такая.
14: Новые серии.
13: Это не улики.
16: Это аргумент.
14: В пятницу в 18:10.
13: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
14: Вечерний детектив.
13: Пользуется таким успехом у женщин.
14: На канале ТВ-центр.
16: Узнаешь много интересного.
14: Возрастное ограничение 16+.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Укрепление рубля к доллару на 1 рубль обходится бюджету в 100 миллиардов рублей в месяц. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. При этом он выразил мнение, что в нынешних условиях валютный курс не является рыночным в полной мере из-за ограниченности торгов. Евросоюз продолжает подготовку очередного 21-го пакета санкций против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, российская экономика страдает от санкций, а граждане ощущают экономические последствия конфликта в повседневной жизни. Фон дер Ляйен также добавила, что Брюссель утвердил финансирование Украины на 90 миллиардов евро, которое должно помочь Киеву вести переговоры с позиции силы.
2: Россия.
1: Рынок чаевых становится частью системы оплаты труда в сфере услуг. Еще несколько лет назад чаевые воспринимались как добровольная благодарность за хороший сервис, однако сейчас просьбы оставить на чай появились не только в ресторанах, но также в такси, доставке еды и пунктах выдачи заказов. Как пишет газета РУ, о такой тенденции рассказали в компании «Мегаперсонал». Там отметили, что курьеры, таксисты и официанты могут получать чаевыми дополнительно до 30% к основному доходу. По словам специалистов, пока сохраняется добровольный характер чаевых, однако механика платформ формирует устойчивую привычку к дополнительной оплате. Волгоград и Краснодар оказались самыми бегающими городами страны. Каждый второй житель занимается этим видом спорта. Также бегает почти половина жителей Казани, Ульяновска и Самары. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Сберстрахования. В общей сложности среди участников опроса бегом занимаются 40%, а для 9% это основной вид физической активности. Популярнее всего у бегающих россиян короткие тренировки. 42% выбирают дистанцию в 2-3 километра. А среди городов с самыми протяженными маршрутами лидирует Пермь, где средняя дистанция составляет почти 6 километров. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о продлении гаражной амнистии до сентября 2031 года. Как отмечают депутаты, к настоящему времени программой воспользовались более 700 тысяч человек. Продление механизма существенно увеличит эту цифру. Напомню, гаражная амнистия позволяет в упрощенном порядке оформить в собственности гараж и землю под ним, если он был построен до 30 декабря 2004 года.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знаю.

должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Укрепление рубля к доллару на 1 рубль обходится бюджету в 100 миллиардов рублей в месяц. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. При этом он выразил мнение, что в нынешних условиях валютный курс не является рыночным в полной мере из-за ограниченности торгов. Евросоюз продолжает подготовку очередного 21-го пакета санкций против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, российская экономика страдает от санкций, а граждане ощущают экономические последствия конфликта в повседневной жизни. Фон дер Ляйен также добавила, что Брюссель утвердил финансирование Украины на 90 миллиардов евро, которое должно помочь Киеву вести переговоры с позиции силы.
3: Россия.
4: Рынок чаевых становится частью системы оплаты труда в сфере услуг. Еще несколько лет назад чаевые воспринимались как добровольная благодарность за хороший сервис, однако сейчас просьбы оставить на чай появились не только в ресторанах, но также в такси, доставке еды и пунктах выдачи заказов. Как пишет газета РУ, о такой тенденции рассказали в компании «Мегаперсонал». Там отметили, что курьеры, таксисты и официанты могут получать чаевыми дополнительно до 30% к основному доходу. По словам специалистов, пока сохраняется добровольный характер чаевых, однако механика платформ формирует устойчивую привычку к дополнительной оплате. Волгоград и Краснодар оказались самыми бегающими городами страны. Каждый второй житель занимается этим видом спорта. Также бегает почти половина жителей Казани, Ульяновска и Самары. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Сберстрахования. В общей сложности среди участников опроса бегом занимаются 40%, а для 9% это основной вид физической активности. Популярнее всего у бегающих россиян короткие тренировки. 42% выбирают дистанцию в 2-3 километра. А среди городов с самыми протяженными маршрутами лидирует Пермь, где средняя дистанция составляет почти 6 километров. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о продлении гаражной амнистии до сентября 2031 года. Как отмечают депутаты, к настоящему времени программой воспользовались более 700 тысяч человек. Продление механизма существенно увеличит эту цифру. Напомню, гаражная амнистия позволяет в упрощенном порядке оформить в собственности гараж и землю под ним, если он был построен до 30 декабря 2004 года.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный,

Ну да бог ему судья, да был бы жив. Сквер листву меняет, дочка подрастает, и пустят

надеждой жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правительство утвердило план реализации основ государственной языковой политики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, в план вошло 120 мероприятий, направленных на сохранение, развитие и поддержку русского языка, государственных языков республик и других языков народов России, а также на продвижение русского языка в мире. Фонд Совета мира по сектору газа с момента подписания устава организации не поступило ни одного доллара от доноров. Из-за этого реализация проектов по восстановлению газа замедлена. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, фонд Совета мира пуст, а сама организация застряла в правовой и политической неопределенности. Добавлю, совет был образован в январе. Трамп говорил, что несколько его участников выделят 7 миллиардов долларов на помощь Газе. Список товаров, разрешенных к ввозу по механизму параллельного импорта, изменили. Согласно приказу Минпромторга, из перечня исключили несколько позиций компьютерной техники Maracaser, Asus, IBM, Intel, Samsung и других. Добавлю, ранее в Минпромторге заявили, что изменения списка параллельного импорта не повлияют на ассортимент товаров на российском рынке, поскольку существуют отечественные аналоги. Пароль админ, который по умолчанию стоит на многих устройствах, злоумышленники взламывают чаще всего. Об этом сообщили в МВД. По словам специалистов, пользователи зачастую не меняют заводские настройки, считая, что их устройство никому не интересно. При этом автоматические боты постоянно сканируют сеть, пытаясь войти с типовыми комбинациями вроде админ-админ. Чтобы снизить риск, МВД советует сразу менять заводские пароли после покупки устройства и вместо них ставить более длинные и сложные.
0: Транспорт.
1: УАЗ «Патриот» впервые в истории модели получит мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном. Как пишет газета «РУ», такими планами поделились на Ульяновском автозаводе. Отмечается, что пока это цель на перспективу, а в планах ближайшего обновления «Патриот» получит электромеханическую раздаточную коробку, управляемую шайбой, мультифункциональное рулевое колесо, а также несколько USB-входов. Внешне «Патриот» тоже преобразится. Ожидается светодиодная оптика и другой дизайн салона.
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Опаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как сберечь закипевшую машину и почему туман так опасен. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Старая проблема, омывайка из-под крана и опасный туман. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Лето обещает жаркое, так что есть смысл вспомнить о проблеме, которую можно обозначить одним словом – «закипел». Ну, бывает. Вопрос в том, что делать. Во-первых, не вздумайте глушить машину. Включаем печку на полную, съезжаем на обочину и, внимание, держим холостые обороты хотя бы пару минут. Если же критическая отметка пройдена и пар уже валит вовсю, необходимо немедленно остановиться и либо ждать эвакуатор, либо позднего вечера, когда спадет жара и двигатель остынет. Направление понятно. Ближайшая ремонтная база. Причин вашей неисправности может быть несколько. Низкий уровень охлаждающей жидкости, проблемы с датчиком, помпой или термостатом. Возможно, даже элементарная воздушная пробка или отказ вентилятора. При наличии желания и времени со всем этим разобраться достаточно легко. Поговорим о летних омывайках. Сразу отмечу, что обычная вода в любом случае вредна. В конечном итоге в бачке мы получим массу окислов, которые запросто забьют форсунки. Кроме того, хлор в воде из-под крана очень качественно убивает дворники и, соответственно, усиливает абразивный износ лобовухи. Стекло после этого только под замену. Все, дальше думайте сами. Либо покупать, либо изготавливать омывайку собственноручно. Кстати, если зимы осталось немного в бачке, можно разбавить дистиллировкой. Тоже вариант. На работу я обычно выезжаю довольно рано, так что туман наблюдаю периодически. Бывает очень красиво, но я не об этом. Дело в том, что у этого природного явления есть одно очень неприятное свойство – воровать расстояние. Вроде до встречной метров 100, а нет, всего 50. Вывод. Поаккуратнее с обгонами, да и вообще, держите дистанцию побольше. Во-вторых, в тумане вообще забудьте о высоких скоростях и следите за другими машинами. Пункт третий. Помните, что ваша машина также трудноразличима, как и все остальные автомобили, и даже фары особо не помогают. А теперь итог. В туман лучше вообще никуда не ехать. Ну, зачем нам эти приключения? На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
2: Вы не скажете, который час?
3: А? Что, фонарил?
2: Тяжело в учебе, легко на работе.
3: Тренируйся вон, на нем.
2: Хорошо.
1: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: ОК представляет.
3: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
4: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
5: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
6: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
7: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Сегодня президент Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом, в ходе которого проведет переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, планируется подписание не менее 16 документов. Среди них заявление о 7 основах дружбы и добрососедства, а также соглашение о создании при участии России первой в Казахстане атомной электростанции. В рамках визита Путин также примет участие в работе Евразийского экономического форума. Минфин подготовил предложение по корректировке параметров действующего бюджета. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» заявил глава министерства Антон Силуанов. По его словам, причина корректировки в изменении глобальных внешних условий, а также в необходимости дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Силуанов подчеркнул, что целью корректировки является исполнение обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов. Рынок чаевых становится частью системы оплаты труда в сфере услуг. Еще несколько лет назад чаевые воспринимались как добровольная благодарность за хороший сервис, однако сейчас просьбы оставить на чай появились не только в ресторанах, но также в такси, доставке еды и пунктах выдачи заказов. Как пишет газета «Ру», о такой тенденции рассказали в компании «Мегаперсонал». Там отметили, что курьеры, таксисты и официанты могут получать чаевыми дополнительно до 30% к основному доходу. По словам специалистов, пока сохраняется добровольный характер чаевых, однако механика платформ формирует устойчивую привычку к дополнительной оплате. Влияние магнитных бурь на человека преувеличено. Как пишет РИА Новости, об этом заявил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Он отметил, что человек не является существом с магнитно-чувствительными органами, он не чувствует напрямую изменения магнитного поля. По словам Назарова, влияние магнитных бурь, скорее всего, происходит косвенно, а также связано с психофизиологическим состоянием, то есть является следствием самовнушения. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о продлении гаражной амнистии до сентября 2031 года. Как отмечают депутаты, к настоящему времени программой воспользовались более 700 тысяч человек. Продление механизма существенно увеличит эту цифру. Напомню, гаражная амнистия позволяет в упрощенном порядке оформить в собственности гараж и землю под ним, если он был построен до 30 декабря 2004 года.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Ура! Премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Владимир Путин сегодня прибудет с официальным визитом в Казахстан. В этой стране у российского президента состоятся переговоры со своим коллегой. Они обсудят экономическое, военное и технологическое сотрудничество стран. Россия и Казахстан планируют подписать различные документы – от энергетики и финансов до здравоохранения и туризма. Также Владимир Путин примет участие в мероприятиях Евразийского экономического союза. Всего отечественная делегация на форуме будет состоять из 400 человек.
0: Россия.
1: Госдума приняла два законопроекта об изменении госпошлин в сфере миграции. Пока документы одобрили в первом чтении. По ним плата за прием в российское гражданство вырастет почти в 12 раз до 50 тысяч рублей. Вид на жительство обойдется в 30 тысяч рублей вместо 6, а разрешение на временное проживание в 15 тысяч. От уплаты пошлины освобождены в том числе участники госпрограммы переселения соотечественников и члены их семей, а также иностранцы, заключившие контракт о службе в вооруженных силах и тоже члены их семьи.
0: Мир.
1: Южнокорейский мессенджер KakaoTalk хочет зарегистрировать бренд в России. Он уже подал в Роспатент заявку, пишет Лента.ру. Среди возможных вариантов использования товарного знака указаны программы и приложения, рекламные услуги, передача сообщений, услуги социальных сетей. Напомню, что KakaoTalk – бесплатный мессенджер, доступный на всех операционных системах. Его популярность в России значительно выросла весной на фоне блокировок и замедлений.
0: Дороги.
1: Отечественные регионы смогут тратить бюджетные средства от штрафов за нарушение правил дорожного движения только на улучшение дорог. Такие поправки содержатся в документах правительства, пишет ТАСС. Деньги можно будет направлять на задачи, связанные с ликвидацией аварийно-опасных участков, совершенствованием дорожного движения и на устранение условий, из-за которых происходят аварии. Напомню, с 2022 года 3/4 от суммы штрафов за нарушение ПДД направляют в региональные бюджеты, а 1/4 – в федеральные. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: документы от энергетики и финансов до здравоохранения и туризма. Также Владимир Путин примет участие в мероприятиях Евразийского экономического союза. Всего отечественная делегация на форуме будет состоять из 400 человек.
1: Россия.
0: Госдума приняла два законопроекта об изменении госпошлин в сфере миграции. Пока документы одобрили в первом чтении. По ним плата за прием в российское гражданство вырастет почти в 12 раз до 50 тысяч рублей. Вид на жительство обойдется в 30 тысяч рублей вместо 6, а разрешение на временное проживание в 15 тысяч. От уплаты пошлины освобождены в том числе участники госпрограммы переселения соотечественников и члены их семей, а также иностранцы, заключившие контракт о службе в вооруженных силах и тоже члены их семьи.
1: Мир.
0: Южнокорейский мессенджер KakaoTalk хочет зарегистрировать бренд в России. Он уже подал в Роспатент заявку, пишет Лента.ру. Среди возможных вариантов использования товарного знака указаны программы и приложения, рекламные услуги, передача сообщений, услуги социальных сетей. Напомню, что KakaoTalk – бесплатный мессенджер, доступный на всех операционных системах. Его популярность в России значительно выросла весной на фоне блокировок и замедлений.
1: Дороги.
0: Отечественные регионы смогут тратить бюджетные средства от штрафов за нарушение правил дорожного движения только на улучшение дорог. Такие поправки содержатся в документах правительства, пишет ТАСС. Деньги можно будет направлять на задачи, связанные с ликвидацией аварийно-опасных участков, совершенствованием дорожного движения и на устранение условий, из-за которых происходят аварии. Напомню, с 2022 года 3/4 от суммы штрафов за нарушение ПДД направляют в региональные бюджеты, а 1/4 – в федеральный. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: В России появился мегаполис, где аренда жилья выгоднее покупки. Только в 7 крупных городах приобретение однокомнатной квартиры выгоднее, чем снимать ее. Такое исследование провело РБК «Недвижимость». Расчеты делали для жилья площадью 37 квадратных метров. За год соотношение финансовой выгоды между покупкой и арендой изменилось. В 2025-м покупка была выгоднее в 12 из 16 городов-миллионников. Сейчас их количество сократилось до 7. Более того, в Нижнем Новгороде теперь снимать квартиру выгоднее, чем покупать. Однушки там за полгода подорожали на 16%, а аренда снизилась на 13% до 30 тысяч рублей в месяц. Продолжение темы. Квартиры в новостройках в среднем стоят на 65% дороже, чем жилье на вторичном рынке. В Центральном федеральном округе разница достигает 90%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата за 2025 год. Как говорят эксперты, разрыв в цене увеличивался несколько лет, и основной причиной этого стала льготная ипотека. Нынешняя разница выглядит аномальной по международным меркам. Во многих странах новое жилье лишь на 9-15% дороже, чем вторичное.
0: Мир.
1: Россия предупредила Армению о возможном пересмотре льготного режима поставок газа, нефтепродуктов и алмазов. Как пишет «Коммерсант», такой вариант развития событий возможен, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Об этом говорится в письме министра энергетики России Сергея Цивилева в Министерство территориального управления и инфраструктур Армении. Соглашение между странами было подписано в декабре 2013 года. Оно предусматривает беспошлинные поставки из России газа и нефтепродуктов.
0: Дороги.
1: Госкомпания «Автодор» допустила увеличение лимита скорости на трех трассах федерального значения. Речь идет о Тавриде в Крыму, М3 «Украина» и М4 «Дон». Увеличение лимита до 110 км в час предполагается для всех трех трасс, но только на некоторых участках. Для М3 с 65 по 124 км, а для М4 с 933 по 1024. На большей части Тавриды максимальная скорость ограничена 90 км в час. Главное условие для повышения – установка стационарного освещения на всей дороге.
0: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: расстегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
2: На Дорожном радио.
3: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, сколько городов вошли в новый речной маршрут в Ярославской области, что за фестиваль открывается в Саратове и на чем проводится новая экскурсия в Ясной Поляне. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...

0: Привет всем поклонникам путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько городов вошли в новый речной маршрут в Ярославской области, что за фестиваль открывается в Саратове и на чем проводится новая экскурсия в Ясной Поляне.
1: Поплыли!
0: Путешествовать по Ярославской области смело можно по воде. Скоростное судно довезет вас до 5 городов региона. Еще в прошлом году компания «Водоход» запустила здесь речной маршрут, который связал Ярославль, Рыбинск и Тутаев. Люди охотно отправлялись в путешествие по Волге на судне «Восход», и, подметив высокий спрос, компания решила в этом сезоне расширить маршрут. В него теперь включены 5 городов. Помимо трех названных еще Мышкин и Углич. Рейсы, запущенные с 25 мая, выполняются каждый день. Весь путь от Ярославля до Углича «Восход» преодолевает примерно за 5 часов. Билет стоит около 1500 рублей, есть льготный примерно за 500. Некоторые льготники едут вовсе бесплатно.
1: Это надо видеть.
0: Саратов принимает лучших представительниц искусства цирка. В этот четверг здесь открывается 12-й международный фестиваль «Принцесса цирка», на котором выступят артистки из 14 стран. Как сообщает «Интерфакс», в течение первых 2 дней фестиваля выступят все участницы конкурса. Международное жюри оценит сложность трюков, оригинальность, художественное оформление и исполнение. Затем состоятся гала-шоу и церемония награждения победительниц. Фестиваль «Принцесса цирка» будет проходить в Саратове с 28 по 31 мая.
1: Добро пожаловать!
0: Калинов луг, река Воронка, место старой мельницы и другие достопримечательности музея-усадьбы «Ясная Поляна» в Тульской области теперь являются частью новой велоэкскурсии, которую запустили в мае на родине писателя Льва Николаевича Толстого. Прогулки на велосипедах в компании с гидом устраивают по выходным и праздничным дням. А главное, чтобы с погодой повезло, в ненастье экскурсию отменяют. А в солнечный денек велосипедисты преодолевают 10 километров, следуя по любимым местам пеших и верховых прогулок Льва Толстого, получая от гида ценные и занимательные комментарии.
2: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Стоп, произошло-то?
5: Ну, очень странная история.
6: Все именно то.
5: Чего?
7: Опаньки.
6: Чем кажется.
8: Свидетели есть.
5: Версии нет.
6: Чувство правды.
9: А что это вы тут вынюхиваете, а?
10: Так работа у меня такая.
6: Новые серии.
5: Это не улики.
10: Это аргумент.
6: В пятницу в 18:10.
5: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
6: Вечерний детектив.
5: Пользуется таким успехом у женщин.
6: На канале ТВ-центр.
10: Узнаешь много интересного.
11: Возрастное ограничение 16+.
12: Дорожное радио.
13: Я спросил тебя.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две картины.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Справки и больничные можно будет получать онлайн по всей России. Министерство здравоохранения планирует распространить сервис онлайн-заказа медсправок на всю страну до конца года. Об этом заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков рассказал на заседании профильного домского комитета. Сейчас сервис в тестовом режиме работает в Чувашии и Тюменской области. Услуга доступна жителям России, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуги.
0: Россия.
1: Санкт-Петербург отмечает день рождения. Торжества в честь 323-й годовщины основания города проходят в течение нескольких дней. Кульминацией праздника станет вечер пятницы. На Дворцовой площади Петербурга состоится концерт с участием звезд мировой оперы, а в полночь под гимн великому городу разведут Дворцовый мост и зажгут факелы растральных колонн на Васильевском острове. Сотрудникам Центрального банка и Сбербанка разрешили сбивать беспилотники. Госдума в окончательных чтениях утвердила закон, который позволяет этим организациям пресекать полеты дронов, а также подводных и надводных беспилотных аппаратов для защиты своих объектов. Аналогичные права получили Российское объединение инкассации и организация «Спецсвязь». Закон вступит в силу сразу после официального.

0: специальной публикации. Российская Федерация предупредила Армению о возможном разрыве соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов. Соответствующее письмо армянской стороне направил министр энергетики России Сергей Цивилев, утверждает газета «Коммерсант». Причиной издания называет курс официального Еревана на сближение с Евросоюзом и планы по вступлению в ЕС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что льготная цена на газ для Армении станет рыночной, если страна покинет Евразийский экономический союз. Компания Ferrari представила первый в своей истории электромобиль. Модель получила название «Люче», что в переводе с итальянского означает «свет». Четыре электромотора суммарной мощностью свыше 1000 лошадиных сил разгоняют Ferrari до 100 км в час за 2,5 секунды, а максимальная скорость превышает 300 км в час. Также это первый в истории Ferrari пятиместный автомобиль. Принимать заказы на электрокар итальянский автопроизводитель планирует к концу года с началом поставок в 2027. Цены стартуют от 500 000 евро.
1: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Справки и больничные можно будет получать онлайн по всей России. Министерство здравоохранения планирует распространить сервис онлайн-заказа медсправок на всю страну до конца года. Об этом заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков рассказал на заседании профильного домского комитета. Сейчас сервис в тестовом режиме работает в Чувашии и Тюменской области. Услуга доступна жителям России, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуги.
0: Россия.
1: Санкт-Петербург отмечает день рождения. Торжества в честь 323-й годовщины основания города проходят в течение нескольких дней. Кульминацией праздника станет вечер пятницы. На Дворцовой площади Петербурга состоится концерт с участием звезд мировой оперы, а в полночь под гимн великому городу разведут Дворцовый мост и зажгут факелы растральных колонн на Васильевском острове. Сотрудникам Центрального банка и Сбербанка разрешили сбивать беспилотники. Госдума в окончательных чтениях утвердила закон, который позволяет этим организациям пресекать полеты дронов, а также подводных и надводных беспилотных аппаратов для защиты своих объектов. Аналогичные права получили Российское объединение инкассации и организация «Спецсвязь». Закон вступит в силу сразу после официальной публикации. Российская Федерация предупредила Армению о возможном разрыве соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов. Соответствующее письмо армянской стороне направил министр энергетики России Сергей Цивилев, утверждает газета «Коммерсант». Причиной издание называет курс официального Еревана на сближение с Евросоюзом и планы по вступлению в ЕС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что льготная цена на газ для Армении станет рыночной, если страна покинет Евразийский экономический союз.
0: Транспорт.
1: Компания Ferrari представила первый в своей истории электромобиль. Модель получила название «Люче», что в переводе с итальянского означает «свет». Четыре электромотора суммарной мощностью свыше 1000 лошадиных сил разгоняют Ferrari до 100 км в час за 2,5 секунды, а максимальная скорость превышает 300 км в час. Также это первый в истории Ferrari пятиместный автомобиль. Принимать заказы на электрокар итальянский автопроизводитель планирует к концу года с началом поставок в 2027-м. Цены стартуют от полумиллиона евро.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
3: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026.
8: Движение.
7: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ «Движение».
6: Категория 16+.
9: Ура, премия!
10: И мне пришла.
9: И мне.
11: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в

0: ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно, задача – выиграть.
1: О, да.
2: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
3: Дорожное радио.
4: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей.

Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облаком.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границах из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке. Как сообщило ведомство, особое внимание уделяется пассажирам, прибывающим из регионов с повышенным уровнем риска. Для оценки ситуации используют автоматизированную систему «Периметр». При этом суммарно риски завоза инфекции в нашу страну ведомство оценивает как низкие.
0: Мир.
1: Мусульмане всего мира отмечают один из главных исламских праздников – Курбан-Байрам. Его первоначальное название – Идаль-Адха, или праздник жертвоприношения. Среди прочего, он знаменует окончание хаджа – ежегодного паломничества к святым местам в Мекке. Торжества начались после захода солнца 26 мая и продлятся 3 дня. 27 мая – день основных праздничных богослужений в мечетях, является нерабочим днем в Татарстане, Адыгее, Башкортостане и других регионах, а в Дагестане, Ингушетии и Чечне нерабочими объявлены несколько дней.
0: Россия.
1: В России заработал обновленный перечень товаров для параллельного импорта. Из него исключили ноутбуки, компьютеры и комплектующие ряда зарубежных брендов. Также из списка убрали отдельные наименования электробритв, зубных паст и нишевой парфюмерии. Приказ Минпромторга вступил всего 27 мая. Ответственность родителей за нарушение правил дорожного движения детьми хотят повысить. Это следует из утвержденной правительством стратегии. До начала будущего года Министерство внутренних дел и юстиции должны подготовить проект соответствующего закона. Поводом для этого власти называют рост количества аварий, совершенных несовершеннолетними водителями, в том числе управляющими питбайками и мотоциклами без прав. Напомню, что родители несут административную и гражданско-правовую ответственность за детей младше 16 лет. Госдума приняла закон, который позволяет продавать объекты культурного наследия в обмен на их восстановление. Согласно документу, компания «Дом РФ» сможет выставлять на торги аварийные памятники архитектуры из федеральной собственности вместе с прилегающими земельными участками. На время реставрации до 7 лет арендная плата за земельный участок под объектом

0: архитектурного наследия составит всего 1 рубль в год. Покупатель будет обязан отреставрировать историческое здание, поясняет парламентская газета. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не

Петра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границах из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке. Как сообщило ведомство, особое внимание уделяется пассажирам, прибывающим из регионов с повышенным уровнем риска. Для оценки ситуации используют автоматизированную систему «Периметр». При этом суммарно риски завоза инфекции в нашу страну ведомство оценивает как низкие.
0: Мир.
1: Мусульмане всего мира отмечают один из главных исламских праздников – Курбан-Байрам. Его первоначальное название – Идаль-Адха, или праздник жертвоприношения. Среди прочего, он знаменует окончание хаджа – ежегодного паломничества к святым местам в Мекке. Торжества начались после захода солнца 26 мая и продлятся 3 дня. 27 мая – день основных праздничных богослужений в мечетях, является нерабочим днем в Татарстане, Адыгее, Башкортостане и других регионах, а в Дагестане, Ингушетии и Чечне нерабочими объявлены несколько дней.
0: Россия.
1: В России заработал обновленный перечень товаров для параллельного импорта. Из него исключили ноутбуки, компьютеры и комплектующие ряда зарубежных брендов. Также из списка убрали отдельные наименования электробритв, зубных паст и нишевой парфюмерии. Приказ Минпромторга вступил всего 27 мая. Ответственность родителей за нарушение правил дорожного движения детьми хотят повысить. Это следует из утвержденной правительством стратегии. До начала будущего года Министерство внутренних дел и юстиции должны подготовить проект соответствующего закона. Поводом для этого власти называют рост количества аварий, совершенных несовершеннолетними водителями, в том числе управляющими питбайками и мотоциклами без прав. Напомню, что родители несут административную и гражданско-правовую ответственность за детей младше 16 лет. Госдума приняла закон, который позволяет продавать объекты культурного наследия в обмен на их восстановление. Согласно документу, компания «Дом РФ» сможет выставлять на торги аварийные памятники архитектуры из федеральной собственности вместе с прилегающими земельными участками. На время реставрации до 7 лет арендная плата за земельный участок под объектом культурного наследия составит всего 1 рубль в год. Покупатель будет обязан отреставрировать историческое здание, поясняет парламентская газета. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве
2: условий?
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: ОК представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
11: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума приняла закон об уголовной ответственности за подделку медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний. В частности, речь идет о медкнижках для работников образования, общепита и торговли, справках для поступления в школы и детские сады, а также медицинских заключениях для иностранцев при получении патентов. Закон вводит в Уголовный кодекс отдельную статью, которая будет грозить лишением свободы до 4 лет за использование поддельного медицинского документа и наказание до 5 лет тюрьмы, если была подделана справка об отсутствии именно инфекционного заболевания.
0: Россия.
1: Санкт-Петербург отмечает день рождения. Торжества в честь 323-й годовщины основания города проходят в течение нескольких дней. Кульминацией праздника станет вечер пятницы. На Дворцовой площади Петербурга состоится концерт с участием звезд мировой оперы, а в полночь под гимн великому городу разведут Дворцовый мост и зажгут факелы растральных колонн на Васильевском острове. Товарищеский матч между сборными России и Египта перенесли на другую арену. Встреча пройдет 28 мая на Каирском международном стадионе. Изначально игру сборных планировали провести в новой столице Египта на более вместительном стадионе под названием «Миср». Российская Федерация предупредила Армению о возможном разрыве соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов. Соответствующее письмо армянской стороне направил министр энергетики России Сергей Цивилев, утверждает газета «Коммерсант». Причиной издание называет курс официального Еревана на сближение с Евросоюзом и планы по вступлению в ЕС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что льготная цена на газ для Армении станет рыночной, если страна покинет Евразийский экономический союз. Российские железные дороги обновили сервисы онлайн-табло в своем мобильном приложении. Теперь функция охватывает информацию более чем со 160 вокзалов, что почти вдвое больше, чем ранее. Это означает, что даже в небольших городах пассажиры могут в режиме реального времени с помощью смартфона узнать, с какого пути отправляется поезд и не изменилось ли расписание. Особенно это удобно при пересадках, если вы только собираетесь выезжать на вокзал или просто не хотите смотреть на экраны на вокзалах или слушать объявления по громкой связи. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявер.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума приняла закон об уголовной ответственности за подделку медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний. В частности, речь идет о медкнижках для работников образования, общепита и торговли, справках для поступления в школы и детские сады, а также медицинских заключениях для иностранцев при получении патентов. Закон вводит в Уголовный кодекс отдельную статью, которая будет грозить лишением свободы до 4 лет за использование поддельного медицинского документа и наказание до 5 лет тюрьмы, если была подделана справка об отсутствии именно инфекционного заболевания.
0: Россия.
1: Санкт-Петербург отмечает день рождения. Торжества в честь 323-й годовщины основания города проходят в течение нескольких дней. Кульминацией праздника станет вечер пятницы. На Дворцовой площади Петербурга состоится концерт с участием звезд мировой оперы, а в полночь под гимн великому городу разведут Дворцовый мост и зажгут факелы растральных колонн на Васильевском острове. Товарищеский матч между сборными России и Египта перенесли на другую арену. Встреча пройдет 28 мая на Каирском международном стадионе. Изначально игру сборных планировали провести в новой столице Египта на более вместительном стадионе под названием «Миср». Российская Федерация предупредила Армению о возможном разрыве соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов. Соответствующее письмо армянской стороне направил министр энергетики России Сергей Цивилев, утверждает газета «Коммерсант». Причиной издания называет курс официального Еревана на сближение с Евросоюзом и планы по вступлению в ЕС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что льготная цена на газ для Армении станет рыночной, если страна покинет Евразийский экономический союз. Российские железные дороги обновили сервисы онлайн-табло в своем мобильном приложении. Теперь функция охватывает информацию более чем со 160 вокзалов, что почти вдвое больше, чем ранее. Это означает, что даже в небольших городах пассажиры могут в режиме реального времени с помощью смартфона узнать, с какого пути отправляется поезд и не изменилось ли расписание. Особенно это удобно при пересадках, если вы только собираетесь выезжать на вокзал или просто не хотите смотреть на экраны на вокзалах или слушать объявления по громкой связи. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЭЛ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: ОККО представляет.
10: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
12: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
13: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
14: Ура, премия!
15: И мне пришла.
14: И мне.
16: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
15: О, да.
17: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
18: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
19: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Новые правила оценки автошкол вступают в силу. С 28 мая работу учебных заведений станут оценивать по двум ключевым критериям. Как их выпускники сдают экзамены в ГИБДД и ведут себя на дорогах. Иными словами, в открытом доступе планируется публиковать рейтинг автошкол, который будет учитывать число учеников, сдавших на водительские права с первой попытки, и количество аварий по вине выпускников в течение 2 лет после получения прав.
0: Россия.
1: Справки и больничные можно будет получать онлайн по всей России. Министерство здравоохранения рассказало, что планирует до конца года распространить такой сервис на всю страну. Через портал госуслуг можно будет заказать сертификат о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности или об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также медицинские заключения о принадлежности несовершеннолетнего к группе для занятий физкультурой. Компания Ferrari представила первый в своей истории электромобиль. Модель получила название «Люче», что в переводе с итальянского означает «свет». 4 электромотора суммарной мощностью свыше 1000 лошадиных сил разгоняют машину до 100 км в час за 2,5 секунды. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границах из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке. Как сообщило ведомство, особое внимание уделяется пассажирам, прибывающим из регионов с повышенным уровнем риска. Для оценки ситуации используют автоматизированную систему «Периметр». При этом суммарно риски завоза инфекции в нашу страну ведомство оценивает как низкие. Также Роспотребнадзор разработал и запустил в производство тест-системы для диагностики текущего штамма лихорадки Эбола. Эти тесты российские специалисты уже используют в Уганде.
0: Транспорт.
1: Кругобайкальская железная дорога закрылась из-за медведей. Один из самых живописных туристических маршрутов России стал недоступен для посещения с 27 мая. Причина в том, что хищники массово спускаются к берегу Байкала и железнодорожным путям в поисках пищи. По данным заповедного Прибайкалья, на 70-километровом участке было зафиксировано почти 40 медведей, что является рекордным показателем за последние 8 лет. Напомню, что Кругобайкальская железная дорога – это

0: ответвление от Транссиба, идущее вдоль берега озера. Это не только памятник инженерного искусства, но и одна из главных туристических достопримечательностей Байкала.
1: Новости на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят, под рубахою душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять, я опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

он как я оторвался.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
4: Новые правила оценки автошкол вступают в силу. С 28 мая работу учебных заведений станут оценивать по двум ключевым критериям. Как их выпускники сдают экзамены в ГИБДД и ведут себя на дорогах. Иными словами, в открытом доступе планируется публиковать рейтинг автошкол, который будет учитывать число учеников, сдавших на водительские права с первой попытки, и количество аварий по вине выпускников в течение 2 лет после получения прав.
3: Россия.
4: Справки и больничные можно будет получать онлайн по всей России. Министерство здравоохранения рассказало, что планирует до конца года распространить такой сервис на всю страну. Через портал госуслуг можно будет заказать сертификат о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности или об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также медицинские заключения о принадлежности несовершеннолетнего к группе для занятий физкультурой. Компания Ferrari представила первый в своей истории электромобиль. Модель получила название «Люче», что в переводе с итальянского означает «свет». 4 электромотора с суммарной мощностью свыше 1000 лошадиных сил разгоняют машину до 100 км в час за 2,5 секунды. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границах из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке. Как сообщило ведомство, особое внимание уделяется пассажирам, прибывающим из регионов с повышенным уровнем риска. Для оценки ситуации используют автоматизированную систему «Периметр». При этом суммарно риски завоза инфекции в нашу страну ведомство оценивает как низкие. Также Роспотребнадзор разработал и запустил в производство тест-системы для диагностики текущего штамма лихорадки Эбола. Эти тесты российские специалисты уже используют в Уганде.
3: Транспорт.
4: Кругобайкальская железная дорога закрылась из-за медведей. Один из самых живописных туристических маршрутов России стал недоступен для посещения с 27 мая. Причина в том, что хищники массово спускаются к берегу Байкала и железнодорожным путям в поисках пищи. По данным заповедного Прибайкалья, на 70-километровом участке было зафиксировано почти 40 медведей, что является рекордным показателем за последние 8 лет. Напомню, что Кругобайкальская железная дорога – это ответвление от Транссиба, идущее вдоль берега озера. Это не только памятник инженерного искусства, но и одна из главных туристических достопримечательностей Байкала.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Что произошло-то?
7: Ну, очень странная история.
8: Все именно то.
7: Чего?
8: Опаньки. Чем кажется.
6: Свидетели есть.
7: Версии нет.
8: Чувство правды.
9: А что это вы тут вынюхиваете, а?
10: Так работа у меня такая.
8: Новые серии.
7: Это не улики.
10: Это аргумент.
8: В пятницу в 18:10.
7: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
8: Вечерний детектив.
7: Пользуется таким успехом у женщин.
8: На канале ТВ-центр.
10: Узнаешь много интересного.
11: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство предлагает повысить ответственность родителей за нарушение правил дорожного движения их детьми. Как следует из утвержденной Кабинетом министров стратегии по повышению безопасности дорожного движения, в России растет количество аварий, совершенных несовершеннолетними водителями, в том числе управлявшими без прав питбайками и мотоциклами. Теперь до конца года Министерство юстиции и внутренних дел должны разработать проект нового закона в этой сфере.
0: Россия.
1: Усиливается контроль за медицинским освидетельствованием мигрантов. С 1 сентября иностранцы, приезжающие в Россию на срок свыше 90 дней, будут обязаны пройти медосмотр не за 90 дней, а за 30 со дня въезда. Также результаты анализов перестанут выдавать в виде бумажных справок. Их будут оформлять в электронном виде и напрямую отправлять в МВД и Роспотребнадзор. Грушинский фестиваль авторской песни в этом году отменен. Мероприятие не состоится из-за рисков, связанных с угрозой атак беспилотников, передает агентство «Интерфакс» сообщение правительства Самарской области. Напомню, история мероприятия начинается с 1968 года и неформальных слетов любителей самодеятельной песни. Со временем Грушинский фестиваль стал крупным культурным событием страны. Товарищеский матч между сборными России и Египта перенесли на другую арену. Встреча пройдет 28 мая на Каирском международном стадионе. Изначально игру сборных планировали провести в новой столице Египта на более вместительном стадионе. Эта игра должна стать первой из трех товарищеских встреч подопечных Валерия Карпина на время майских спортивных сборов. Также российская сборная встретится с футболистами Буркина-Фасо в Волгограде и сыграет с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде.
0: Транспорт.
1: В Канаде авиакомпанию уличили в нежелании платить компенсации пассажирам за отмену и задержки рейсов. Воздушный перевозчик WestJet перед отменой рейса заменял исправный самолет на борт, который несколько дней уже не летал из-за технических проблем. Затем рейс отменялся из-за внепланового техобслуживания для безопасности полетов. Поскольку в таком случае компенсация пассажирам не полагалась, авиакомпания экономила на выплате каждому пассажиру до 1000 канадских долларов. Это свыше 50 тысяч рублей. По данным агентства CBS News, по такой схеме было зафиксировано свыше 30 случаев.
0: Новости на Дорожном радио.

Мое тело, твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство предлагает повысить ответственность родителей за нарушение правил дорожного движения их детьми. Как следует из утвержденной Кабинетом министров стратегии по повышению безопасности дорожного движения, в России растет количество аварий, совершенных несовершеннолетними водителями, в том числе управлявшими без прав питбайками и мотоциклами. Теперь до конца года Министерство юстиции и внутренних дел должны разработать проект нового закона в этой сфере.
0: Россия.
1: Усиливается контроль за медицинским освидетельствованием мигрантов. С 1 сентября иностранцы, приезжающие в Россию на срок свыше 90 дней, будут обязаны пройти медосмотр не за 90 дней, а за 30 со дня въезда. Также результаты анализов перестанут выдавать в виде бумажных справок. Их будут оформлять в электронном виде и напрямую отправлять в МВД и Роспотребнадзор. Грушинский фестиваль авторской песни в этом году отменен. Мероприятие не состоится из-за рисков, связанных с угрозой атак беспилотников, передает агентство «Интерфакс» сообщение правительства Самарской области. Напомню, история мероприятия начинается с 1968 года и неформальных слетов любителей самодеятельной песни. Со временем Грушинский фестиваль стал крупным культурным событием страны. Товарищеский матч между сборными России и Египта перенесли на другую арену. Встреча пройдет 28 мая на Каирском международном стадионе. Изначально игру сборных планировали провести в новой столице Египта на более вместительном стадионе. Эта игра должна стать первой из трех товарищеских встреч подопечных Валерия Карпина на время майских спортивных сборов. Также российская сборная встретится с футболистами Буркина-Фасо в Волгограде и сыграет с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде.
0: Транспорт.
1: В Канаде авиакомпанию уличили в нежелании платить компенсации пассажирам за отмены и задержки рейсов. Воздушный перевозчик WestJet перед отменой рейса заменял исправный самолет на борт, который несколько дней уже не летал из-за технических проблем. Затем рейс отменялся из-за внепланового техобслуживания для безопасности полетов. Поскольку в таком случае компенсация пассажирам не полагалась, авиакомпания экономила на выплате каждому пассажиру до 1000 канадских долларов. Это свыше 50 тысяч рублей. По данным агентства CBS News, по такой схеме было зафиксировано свыше 30 случаев.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Что произошло-то?
2: Ну, очень странная история.
3: Все именно то.
2: Чего?
4: Опаньки.
3: Чем кажется.
1: Свидетели есть.
2: Версии нет.
3: Чувство правды.
5: А что это вы тут вынюхиваете, а?
4: Так работа у меня такая.
3: Новые серии.
2: Это не улики.
4: Это аргумент.
3: В пятницу в 18:10.
2: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
3: Вечерний детектив.
2: Пользуется таким успехом у женщин.
3: На канале ТВ-центр.
4: Узнаешь много интересного.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
0: Дорожное радио.

0: От Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я ваша постоянная слушательница. Спасибо вам за ваши душевные передачи. Вы самые лучшие. Я бы хотела послушать Игоря Латышко и Иволга. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим поставить песню Татьяны Булановой «Дни летят» для моей подруги. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, многоуважаемый дорожный рафик. Прошу поздравить мою подругу, а новенько Викторию, с окончанием учебного года. Дорогая Вика, надеюсь, что и в следующем году у тебя учеба будет такой же хорошей. Прошу поставить песню Дениса Майданова «Пролетая над нами». Спасибо, дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Мы прожили долгую и счастливую жизнь с мужем. И я всем молодым желаю, чтобы они также следовали нашему примеру. И хотела бы попросить вас исполнить песню Михаила Шуфутинского «Обожаю я тебя». Спасибо, Дорожное радио.
2: Я тебя в прихожей обниму, ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Александр Мухтаров. Сегодня мои поздравления с последним звонком летят в город Краснодар моему племяннику Акимову Ярославу. Ну что ж, Ярослав, поздравляю тебя с этим праздничком. Ну и для тебя споет группа «Хай-фай», а мы любили. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Для замечательной супружеской пары Козловых Галины и Александра из города Анапа хорошо, чтобы в эфире прозвучала песня для поднятия позитива, хорошего настроения. А на черных ресницах. Спасибо, дорогое Дорожное радио.

веет любви. Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые. Много ли нужно?

0: Добрый вечер! Линия свободна!
1: Любимое и душевное дорожное радио. Я ваш постоянный слушатель. Поставьте, пожалуйста, очень хорошую песню группы Eagles «Hotel California». Спасибо вам большое, дорогое дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить дочку Тимофееву Валерию Викторовну с выпускным. И хочу поздравить ее еще с днем рождения. И поставить песню группы «Ласковый май». Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет всем своим родственникам. Хочу пожелать хорошего настроения. Можете, пожалуйста, поставить песню «Руки вверх». Всем хорошего настроения. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы, бывшие студентки Московского инженерно-строительного института 1987 года выпуска, Марина Седова, Оля Копалкина и Оля Боброва, хотим поздравить 27 мая с юбилеем нашу замечательную подругу Алену Леонтьеву-Кудинову из города Железнодорожный. Пожелать везения большого в любом начинании, поддержки надежных и верных друзей. Пускай воплотятся любые желания в чудесный торжественный твой юбилей. И, конечно, пожелать ей здоровья, счастья и неиссякаемой энергии. А вас, Дорожное радио, просим поставить для нее песню в исполнении Ирины Аллегровой «С днем рождения».

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Уважаемые мусульмане, от всего сердца поздравляю всех с праздником Курбан-Байрам. Я помолюсь, и все пойдет как надо. Как надо, значит, как захочешь ты. От меня уйдут все преграды, беды. Желаю всем крепкого здоровья, долголетия, мира и добра. Для вас музыкальный подарок. Спасибо, до свидания.

0: Пятница.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить всех болельщиков московского «Спартака» с победой в Кубке России. Поставьте, пожалуйста, песню «Максим, знаешь ли ты». Спасибо, Дорожное радио.
1: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
3: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
4: Добрый вечер, Дорожное радио. Наташенька, поздравляю тебя. Я тебя очень люблю, моя внученька. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Из Санкт-Петербурга очень хотят поздравить Аллу Караченцеву с днем рождения. Это человечек, который дает все, что мы хотим. Добро, радость, веселье, надежду. Она производит великолепные вещи. И все самые красивые пожелания сегодня, конечно, звучат для нее. И пусть для нее каждый день будет наполнен радостью, позитивом. Пусть всех в поворотах судьбы ей подмигивает удача и исполняются все ее желания. Оставайся, наша дорогая, всегда такой же доброй и женственной, искренней, и твори, люби, мечтай и действуй, и твердо верь. С тобой рядом всегда твои хорошие, добрые друзья. И я хочу подарить ей песню Натальи Вайс «Я просто женщина». Спасибо вам, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Старая проблема, омывайка из-под крана и опасный туман. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Лето обещает жаркое, так что есть смысл вспомнить о проблеме, которую можно обозначить одним словом – закипел. Ну, бывает. Вопрос в том, что делать. Во-первых, не вздумайте глушить машину. Включаем печку на полную, съезжаем на обочину и, внимание, держим холостые обороты хотя бы пару минут. Если же критическая отметка пройдена и пар уже валит вовсю, необходимо немедленно остановиться и либо ждать эвакуатор, либо позднего вечера, когда спадет жара и двигатель остынет. Направление понятно. Ближайшая ремонтная база. Причин вашей неисправности может быть несколько. Низкий уровень охлаждающей жидкости, проблемы с датчиком, помпой или термостатом. Возможно, даже элементарная воздушная пробка или отказ вентилятора. При наличии желания и времени со всем этим разобраться достаточно легко. Поговорим о летних омывайках. Сразу отмечу, что обычная вода в любом случае вредна. В конечном итоге в бачке мы получим массу окислов, которые запросто забьют форсунки. Кроме того, хлор в воде из-под крана очень качественно убивает дворники и, соответственно, усиливает абразивный износ лобовухи. Стекло после этого только под замену. Все, дальше думайте сами. Либо покупать, либо изготавливать омывайку собственноручно. Кстати, если зимы осталось немного в бачке, можно разбавить дистиллировкой. Тоже вариант. На работу я обычно выезжаю довольно рано, так что туман наблюдаю периодически. Бывает очень красиво, но я не об этом. Дело в том, что у этого природного явления есть одно очень неприятное свойство – воровать расстояние. Вроде до встречной метров 100, а нет, всего 50. Вывод. Поаккуратнее с обгонами, да и вообще, держите дистанцию побольше. Во-вторых, в тумане вообще забудьте о высоких скоростях и следите за другими машинами. Пункт третий. Помните, что ваша машина также трудноразличима, как и все остальные автомобили, и даже фары особо не помогают. А теперь итог. В туман лучше вообще никуда не ехать. Ну, зачем нам эти приключения? На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России заработал обновленный перечень товаров для параллельного импорта. Из него исключили ноутбуки, компьютеры и комплектующие ряда зарубежных брендов. Также из списка убрали отдельные наименования электробритв, зубных паст и нишевой парфюмерии. Приказ Минпромторга вступил всего 27 мая.
0: Россия.
1: Кругобайкальская железная дорога закрылась из-за медведей. Один из самых живописных туристических маршрутов России стал недоступен для посещения с 27 мая. Причина в том, что хищники массово спускаются к берегу Байкала и железнодорожным путям в поисках пищи. По данным заповедного Прибайкалья, на 70-километровом участке было зафиксировано почти 40 медведей, что является рекордным показателем за последние 8 лет. Госдума приняла закон, который позволяет продавать объекты культурного наследия в обмен на их восстановление. Согласно документу, компания «Дом РФ» сможет выставлять на торги аварийные памятники архитектуры с федеральной собственностью вместе с прилегающими земельными участками. На время реставрации до 7 лет арендная плата за земельный участок под объектом культурного наследия составит всего 1 рубль в год. Покупатель будет обязан отреставрировать историческое здание, поясняет парламентская газета. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границах из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке. Как сообщило ведомство, особое внимание уделяется пассажирам, прибывающим из регионов с повышенным уровнем риска. Для оценки ситуации используют автоматизированную систему «Периметр». При этом суммарно риски завоза инфекции в нашу страну ведомство оценивает как низкие. Также Роспотребнадзор разработал и запустил в производство тест-системы для диагностики текущего штамма лихорадки Эбола. Эти тесты российские специалисты уже используют в Уганде.
0: Транспорт.
1: Новые правила оценки автошкол вступают в силу. С 28 мая работу учебных заведений станут оценивать по двум ключевым критериям. Как их выпускники сдают экзамены в ГИБДД и ведут себя на дорогах. Иными словами, в открытом доступе планируется публиковать рейтинг автошкол, который будет учитывать число учеников, сдавших на водительские права с первой попытки, и количество аварий по вине выпускников в течение 2 лет после получения прав. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

0: Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Что произошло-то?
3: Ну, очень странная история.
4: Все именно то.
3: Чего?
5: Опаньки.
4: Чем кажется.
2: Свидетели есть.
3: Версии нет.
4: Чувство правды.
6: А что это вы тут вынюхиваете, а?
7: Так работа у меня такая.
4: Новые серии.
3: Это не улики.
5: Это аргумент.
4: В пятницу в 18:10.
3: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
4: Вечерний детектив.
8: Пользуется таким успехом у женщин.
4: На канале ТВ-центр.
9: Узнаешь много интересного.
10: Возрастное ограничение 16+.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа.

0: Сбербанка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будут у нас и зовут нас остаться. Но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Справки и больничные можно будет получать онлайн по всей России. Министерство здравоохранения планирует распространить сервис онлайн-заказа медсправок на всю страну до конца года. Об этом заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков рассказал на заседании профильного домского комитета. Сейчас сервис в тестовом режиме работает в Чувашии и Тюменской области. Услуга доступна жителям России, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуги.
0: Россия.
1: Сотрудникам Центрального банка и Сбербанка разрешили сбивать беспилотники. Госдума в окончательных чтениях утвердила закон, который позволяет этим организациям пресекать полеты дронов, а также подводных и надводных беспилотных аппаратов для защиты своих объектов. Аналогичные права получили Российское объединение инкассации и организация «Спецсвязь». Закон вступит в силу сразу после официальной публикации. Санкт-Петербург отмечает день рождения. Торжества в честь 323-й годовщины основания города проходят в течение нескольких дней. Кульминацией праздника станет вечер пятницы. На Дворцовой площади Петербурга состоится концерт с участием звезд мировой оперы, а в полночь под гимн великому городу разведут Дворцовый мост и зажгут факелы растральных колонн на Васильевском острове. Российская Федерация предупредила Армению о возможном разрыве соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов. Соответствующее письмо армянской стороне направил министр энергетики России Сергей Цивилев, утверждает газета «Коммерсант». Причиной издания называет курс официального Еревана на сближение с Евросоюзом и планы по вступлению в ЕС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что льготная цена на газ для Армении станет рыночной, если страна покинет Евразийский экономический союз.
0: Транспорт.
1: Компания Ferrari представила первый в своей истории электромобиль. Модель получила название Luce, что в переводе с итальянского означает «свет». Четыре электромотора с суммарной мощностью свыше 1000 лошадиных сил разгоняют Ferrari до 100 км в час за 2,5 секунды, а максимальная скорость превышает 300 км в час. Также это первый в истории Ferrari пятиместный автомобиль. Принимать заказы на электрокар итальянский автопроизводитель планирует к концу года с началом

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Справки и больничные можно будет получать онлайн по всей России. Министерство здравоохранения планирует распространить сервис онлайн-заказа медсправок на всю страну до конца года. Об этом заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков рассказал на заседании профильного домского комитета. Сейчас сервис в тестовом режиме работает в Чувашии и Тюменской области. Услуга доступна жителям России, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуги.
0: Россия.
1: Сотрудникам Центрального банка и Сбербанка разрешили сбивать беспилотники. Госдума в окончательных чтениях утвердила закон, который позволяет этим организациям пресекать полеты дронов, а также подводных и надводных беспилотных аппаратов для защиты своих объектов. Аналогичные права получили Российское объединение инкассации и организация «Спецсвязь». Закон вступит в силу сразу после официальной публикации. Санкт-Петербург отмечает день рождения. Торжества в честь 323-й годовщины основания города проходят в течение нескольких дней. Кульминацией праздника станет вечер пятницы. На Дворцовой площади Петербурга состоится концерт с участием звезд мировой оперы, а в полночь под гимн великому городу разведут Дворцовый мост и зажгут факелы растральных колонн на Васильевском острове. Российская Федерация предупредила Армению о возможном разрыве соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов. Соответствующее письмо армянской стороне направил министр энергетики России Сергей Цивилев, утверждает газета «Коммерсант». Причиной издание называет курс официального Еревана на сближение с Евросоюзом и планы по вступлению в ЕС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что льготная цена на газ для Армении станет рыночной, если страна покинет Евразийский экономический союз.
0: Транспорт.
1: Компания Ferrari представила первый в своей истории электромобиль. Модель получила название «Люче», что в переводе с итальянского означает «свет». Четыре электромотора суммарной мощностью свыше 1000 лошадиных сил разгоняют Ferrari до 100 км в час за 2,5 секунды, а максимальная скорость превышает 300 км в час. Также это первый в истории Ferrari пятиместный автомобиль. Принимать заказы на электрокар итальянский автопроизводитель планирует к концу года с началом поставок в 2027-м. Цены стартуют от полумиллиона евро.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат

завтра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Дело грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

Москвой. 60 проверенных минут стюардессы воду разнесут в небе над игрушечной страной и над облаками понесет чудо на серебряном крыле. Только вроде был аэропорт, а уже спускаемся в Москве. Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает пиво.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Старая проблема, омывайка из-под крана и опасный туман. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Лето обещает жаркое, так что есть смысл вспомнить о проблеме, которую можно обозначить одним словом – закипел. Ну, бывает. Вопрос в том, что делать. Во-первых, не вздумайте глушить машину. Включаем печку на полную, съезжаем на обочину и, внимание, держим холостые обороты хотя бы пару минут. Если же критическая отметка пройдена и пар уже валит вовсю, необходимо немедленно остановиться и либо ждать эвакуатор, либо позднего вечера, когда спадет жара и двигатель остынет. Направление понятно. Ближайшая ремонтная база. Причин вашей неисправности может быть несколько. Низкий уровень охлаждающей жидкости, проблемы с датчиком, помпой или термостатом. Возможно, даже элементарная воздушная пробка или отказ вентилятора. При наличии желания и времени со всем этим разобраться достаточно легко. Поговорим о летних омывайках. Сразу отмечу, что обычная вода в любом случае вредна. В конечном итоге в бачке мы получим массу окислов, которые запросто забьют форсунки. Кроме того, хлор в воде из-под крана очень качественно убивает дворники и, соответственно, усиливает абразивный износ лобовухи. Стекло после этого только под замену. Все, дальше думайте сами. Либо покупать, либо изготавливать омывайку собственноручно. Кстати, если зимы осталось немного в бачке, можно разбавить дистиллировкой. Тоже вариант. На работу я обычно выезжаю довольно рано, так что туман наблюдаю периодически. Бывает очень красиво, но я не об этом. Дело в том, что у этого природного явления есть одно очень неприятное свойство – воровать расстояние. Вроде до встречной метров 100, а нет, всего 50. Вывод – поаккуратнее с обгонами, да и вообще, держите дистанцию побольше. Во-вторых, в тумане вообще забудьте о высоких скоростях и следите за другими машинами. Пункт третий. Помните, что ваша машина также трудноразличима, как и все остальные автомобили, и даже фары особо не помогают. А теперь итог. В туман лучше

0: Вообще никуда не ехать. Ну, зачем нам эти приключения? На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума приняла закон об уголовной ответственности за подделку медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний. Закон вводит в Уголовный кодекс отдельную статью, которая будет грозить лишением свободы до 4 лет за использование поддельного медицинского документа и наказание до 5 лет тюрьмы, если была подделана справка об отсутствии именно инфекционного заболевания. Санкт-Петербург отмечает день рождения. Торжества в честь 323-й годовщины основания города проходят в течение нескольких дней. Кульминацией праздника станет вечер пятницы. На Дворцовой площади Петербурга состоится концерт с участием звезд мировой оперы, а в полночь под гимн великому городу разведут Дворцовый мост и зажгут факелы растральных колонн на Васильевском острове. Напомню, что 27 мая 1703 года Петр I заложил Петропавловскую крепость на Заячьем острове. С этого началось строительство Санкт-Петербурга, позже на два века ставшего столицей России. Товарищеский матч между сборными России и Египта перенесли на другую арену. Встреча пройдет 28 мая на Каирском международном стадионе. Изначально игру сборных планировали провести в новой столице Египта на более вместительном стадионе под названием Миср. Напомню, игра с Египтом станет первым из трех товарищеских матчей сборной России в рамках майских сборов. Далее российские футболисты встретятся с командой Буркина-Фасо в Волгограде, а со сборной Тринидада и Тобаго сыграют в Калининграде. Российская Федерация предупредила Армению о возможном разрыве соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов. Соответствующее письмо армянской стороне направил министр энергетики России Сергей Цивилев, утверждает газета «Коммерсант». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что льготная цена на газ для Армении станет рыночной, если страна покинет Евразийский экономический союз. Российские железные дороги обновили сервисы онлайн-табло в своем мобильном приложении. Теперь функция охватывает информацию более чем со 160 вокзалов, что почти вдвое больше, чем ранее. Это означает, что даже в небольших городах пассажиры могут в режиме реального времени с помощью смартфона узнать, с какого пути отправляется поезд и не изменилось ли расписание. Особенно это удобно при пересадках, если вы только собираетесь выезжать на вокзал. Обновленная функция доступна в программе для смартфонов РЖД пассажирам.
0: Новости на Дорожном радио.